0: Я бой клингач и ромала ма.
1: All of these leaders, even now, the ones who try to manipulate, to intimidate, you are really like Amid.
2: До Амиру чеку вун дана хуэнг ма вуну ни вунду тэна. Ма удио дана диа, у квалу куи, у роньо дано. Вун вэнг, кит ву рома рома кикир Амид.
0: Мантуан ма пикир. Ya boy, yo dikuduju. We hope baby Pierre Bourguia Bungwenton Nabich. Speak farmer.